0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: «Мне без тебя теперь никак вообще».
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Включай лето на

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло.
2: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Партнер музыкальный.

0: Музыкального часа «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится новая остановка. Минпросвещение перечислило самые популярные специальности в колледжах. Психологи рассказали о пользе лени. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Магистральной в Костроме появится новая остановка рядом с Заволжским кладбищем, пишет Кострома Тудей. Ее попросили сделать сами костромичи, работы уже идут. На перекрестке Магистральной и Солониковской обустроят два остановочных кармана. Один у въезда на кладбище, а второй напротив здания ГИБДД. Там также появится светофор и регулируемые пешеходные переходы. Дабы организовать проход через дорогу, придется частично убрать тросовое ограждение между полосами. Но сделать это быстро не получится. Сначала установят новый фундамент, дождутся, пока он застынет, и только потом перенесут ограждение. Сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением и лечебное дело в российских колледжах стали самыми популярными среди абитуриентов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости. Среди популярных специальностей Минпросвещения также выделило туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В период основного этапа приемной кампании от абитуриентов поступило свыше 3,5 миллиона заявлений, что на 450 тысяч больше, чем за прошлый год. Накануне прошел Всемирный день лени, пишет газета.ру. По словам психологов, то, что мы называем ленью, часто считается нормальной потребностью нервной системы снизить нагрузку. После длительного напряжения организму нужно время, когда не нужно быть продуктивным, принимать решения и превращать каждую минуту в инвестицию в развитие. Но важно не путать лень с прокрастинацией, уточняют эксперты. Когда мы отдыхаем осознанно, мы чувствуем, что силы возвращаются. Когда откладываем дело, но внутри оно нас не отпускает, это уже прокрастинация. Мы хотим его сделать, но боимся ошибки, не знаем, с чего начать, или же ждем идеального момента. Тем самым это уже вовсе не про отдых. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог. Уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Нужен фундамент надежный и прочный. Как крепкий союз в семье. Первая свайная. Это точно. Всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная. Время чудес.
5: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
7: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Наши цены не миф, а реальность.
8: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря с 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий и национальностей. Курды и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Почему день

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появился новый формат экскурсий. В России значительно повысилась доступность яслей. Российский помидор покорил весь мир. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский.

0: появился новый формат экскурсии по историческому центру, пишет администрация города. Маршрут придумала многодетная костромичка Олеся Смирнова. Она реализовала проект благодаря соцконтракту, программе, которая помогает людям с невысоким доходом открыть свое дело. Необычность его формата в том, что каждый слушает историю Костромы через наушники с музыкой, интерактивными заданиями и элементами психологии. Сама экскурсия длится 1,5 часа, а маршрут занимает около 3 километров. От памятника Юрию Долгорукому до набережной Волги, мимо Костромского Кремля, торговых рядов и других знаковых мест. В России очередь в ясли за последние годы сократилась в 48 раз, пишет Коммерсант. Если в 2019 году мест не хватало для 200 тысяч малышей по всей стране, то к августу текущего таких детей осталось всего 590. Такого результата удалось достичь благодаря строительству более 1500 новых детских садов. С сентября по всей стране начнут работу 30 тысяч дошкольных учреждений. При этом власти продолжают открывать группы для самых маленьких от 2 месяцев до 3 лет. Отмечу, этот год объявлен годом дошкольного образования, а с сентября планируют запустить единый цифровой ресурс для детских садов, чтобы методики и подходы к обучению стали одинаковыми по всей стране. Жительница Красноярска вырастила помидор, который признали лучшим в мире, пишет Лента.ру. Его вес 4,5 килограмма. Это гигантский томат сорта Бифштекс. Этот сорт и правда дает крупные плоды, но таких размеров обычно не бывает. Дабы рекорд засчитали, женщине пришлось бежать в гараж ночью, подключаться к видеозвонку с американскими специалистами и показывать помидор в прямом эфире. Плод выглядит очень необычно. Он неровный, цвет переходит от салатового до красного, а форма напоминает 3 сросшиеся дольки. Теперь этот помидор номер 1 в мировом рейтинге гигантов. И он из обычного красноярского огорода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
5: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
6: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Алма-Ате будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря с 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей. Курды и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: И Экопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
1: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы было огурцом.
1: Да, я приду с огурцом.
0: Ваня. Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
4: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: «Радио Ваня» бодрит и освежает.

0: Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской учитель придумал всероссийский проект. Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут бесплатно освоить рабочую профессию. В России набирает популярность флоритуризм. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской учитель физкультуры Роман Маслов вошел в число авторов всероссийского навигатора воспитательных решений, пишет Кострома Тудей. Его проект «Взаимно», короткие профессиональные встречи молодых и опытных педагогов для обмена опытом теперь будут использовать преподаватели по всей стране. Роман – создатель школьного спортклуба «Физкульт Ура», команда которого на всероссийских играх занимает призовые места. А в прошлом году он стал одним из победителей конкурса «Я учитель». Выпускники 9 классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию, пишет «Известия». Обучение платят из региональных бюджетов. При этом у ребят остается право и на дальнейшее освоение школьной программы. Это одна из мер поддержки на фоне интереса к среднему профессиональному образованию. В этом году конкурс в колледже вырос. В среднем на одно бюджетное место подают уже больше 3 заявлений. Кроме того, тем, кто не успел поступить в основной этап, дают еще один шанс.

0: Заявления на обучение принимают до 25 ноября, и для таких абитуриентов даже могут выделить дополнительные бюджетные места. В России набирает популярность флоритуризм – путешествия ради цветов, пишет Лента.ру. Так, например, весной путешественники часто отправляются на Алтай. В начале мая там расцветает моральник и окрашивает горы в фиолетовый цвет. В этот же период в Калмыкии можно увидеть тюльпаны и ирисы. Причем часто туристы совмещают поездку с гастрономическими впечатлениями. Летом же соотечественники направляются в Крым ради лавандовых полей. Там, по их мнению, можно сделать самые красивые фотографии. А вот осенью на полуострове популярностью пользуются хризантемы в ботаническом саду. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Реклама. Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы-44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы-44», Сенная, 18, телефон 30-32-00. Доставка круглосуточно.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-010-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Алем-Адии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря с 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей. Курды и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи и жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
0: Радио. Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромские врачи смогут получать кардиограммы пациентов онлайн. У россиян растет популярность внутреннего туризма. В России продали более 100 тысяч билетов на концерт Канье Уэста. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области кардиограммы из ФАПов планируют передавать в больницы напрямую, через электронную систему, пишет Кострома Тудей. Это должно помочь врачам быстрее реагировать, если есть подозрения на инфаркт или инсульт. В целом, медицина региона активно переходит на цифровые технологии. На сегодняшний день все государственные больницы подключены к единой информационной системе, а диагностические снимки теперь могут проверять с помощью искусственного интеллекта. В этом году появилась запись через чат-ботов МАКС и телемедицинские консультации. Кроме того, врачам стали помогать и с бумажной рутиной. Программа переводит голос в текст, так что заполнять документы вручную придется гораздо реже. В России растет популярность внутреннего туризма, пишет газета.ру. На поездки по стране приходится 67% всех бронирований. Особенно заметен интерес к крупным городам и туристическим центрам. Количество бронирований в Екатеринбург выросло на 56%, в Москву на 38%, а в Новосибирск на 31%. Также спрос вырос на Питер и Нижний Новгород. Растет интерес и к экскурсионным маршрутам. В десятку лидеров вошли Выборг, Тула, Псков и Великий Новгород. Набирают популярность и города Золотого кольца. В этом году значительно вырос спрос на Кострому, Владимир, Ярославль и Суздаль. Что касается зарубежных поездок, россияне по-прежнему предпочитают страны СНГ и ближнего зарубежья. Однако вырос интерес и к более дальним направлениям, например, в Индонезию. Кроме того, популярность

0: набирают Сербия и Греция, а также Италия, Черногория и Турция. Гендиректор и организатор концерта Kanye West в России рассказал, что за 2 дня было продано 100 тысяч билетов на выступление, пишет Газета.ру. По словам организатора, помимо россиян, на концерт придут гости из Бразилии, Европы, Великобритании и США. Генеральный директор назвал выступление рэпера самым масштабным событием в стране впервые за 7 лет. Сцена, на которой выступит West, и уникальные декорации для шоу будут доставлены из-за границы, а вот свет и звук подготовят техники из России. Исполнитель желает, чтобы его перформанс в России не уступал его другим выступлениям в рамках тура. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
1: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Вова и Экопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соление да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появится новая остановка. Минпросвещение перечислило самые популярные специальности в колледжах. Психологи рассказали о пользе лени. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Магистральной в Костроме появится новая остановка рядом с Заволжским кладбищем, пишет Кострома Тудей. Ее попросили сделать сами костромичи, работы уже идут. На перекрестке Магистральной и Солоняковской обустроят два остановочных кармана. Один у въезда на кладбище, а второй напротив здания ГИБДД. Там также появится светофор и регулируемые пешеходные переходы. Дабы организовать проход через дорогу, придется частично убрать тросовое ограждение между полосами. Но сделать это быстро не получится. Сначала установят новый фундамент, дождутся, пока он застынет, и только потом перенесут ограждение. Сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением и лечебное дело в российских колледжах стали самыми популярными среди абитуриентов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости. Среди популярных специальностей Минпросвещения также выделило туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В период основного этапа приемной кампании от абитуриентов поступило свыше 3,5 миллионов заявлений, что на 450 тысяч больше, чем за прошлый год. Накануне прошел Всемирный день лени, пишет газета.ру. По словам психологов, то, что мы называем ленью, часто считается нормальной потребностью нервной системы снизить нагрузку. После длительного напряжения организму нужно время, когда не нужно быть продуктивным, принимать решения и превращать каждую минуту в инвестицию в развитие. Но важно не путать лень с прокрастинацией, уточняют эксперты. Когда мы отдыхаем осознанно, мы чувствуем, что силы возвращаются. Когда откладываем дело, но внутри оно нас не отпускает, это уже прокрастинация. Мы хотим его сделать, но боимся ошибки, не знаем, с чего начать, или же ждем идеального момента. Тем самым это уже вовсе не про отдых. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло. Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме появился новый формат экскурсий. В России значительно повысилась доступность яслей. Российский помидор покорил весь мир. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме появился новый формат экскурсий по историческому центру, пишет администрация города. Маршрут придумала многодетная костромичка Олеся Смирнова. Она реализовала проект благодаря соцконтракту, программе, которая помогает людям с невысоким доходом открыть свое дело. Необычность его формата в том, что каждый слушает историю Костромы через наушники с музыкой, интерактивными заданиями и элементами психологии. Сама экскурсия длится 1.5 часа, а маршрут занимает около 3 километров. От памятника Юрию Долгорукому до набережной Волги, мимо Костромского Кремля, торговых рядов и других знаковых мест. В России очередь в ясли за последние годы сократилась в 48 раз, пишет Коммерсант. Если в 2019 году мест не хватало для 200 тысяч малышей по всей стране, то к августу текущего таких детей осталось всего 590. Такого результата удалось достичь благодаря строительству более 1500 новых детских садов. С сентября по всей стране начнут работу 30 тысяч дошкольных учреждений. При этом власти продолжают открывать группы для самых маленьких от 2 месяцев до 3 лет. Отмечу, этот год объявлен годом дошкольного образования, а с сентября планируют запустить единый цифровой ресурс для детских садов, чтобы методики и подходы к обучению стали одинаковыми по всей стране. Жительница Красноярска вырастила помидор, который признали лучшим в мире, пишет Лента.ру. Его вес 4,5 килограмма. Это гигантский томат сорта Бифштекс. Этот сорт и правда дает крупные плоды, но таких размеров обычно не бывает. Дабы рекорд засчитали, женщине пришлось бежать в гараж ночью, подключаться к видеозвонку с американцами специалистами и показывать помидор в прямом эфире. Плод выглядит очень необычно. Он неровный, цвет переходит от салатового до красного, а форма напоминает 3 сросшиеся дольки. Теперь этот помидор номер 1 в мировом рейтинге гигантов. И он из обычного красноярского огорода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
3: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 30-03-34.
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской учитель придумал всероссийский проект. Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут бесплатно освоить рабочую профессию. В России набирает популярность флоритуризм. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской учитель физкультуры Роман Маслов вошел в число авторов всероссийского навигатора воспитательных решений, пишет Кострома Тудей. Его проект «Взаимно». Короткие профессиональные встречи молодых и опытных педагогов для обмена опытом теперь будут использовать преподаватели по всей стране. Роман – создатель школьного спортклуба «Физкультура», команда которого на всероссийских играх занимает призовые места. А в прошлом году он стал одним из победителей конкурса «Я учитель». Выпускники 9 классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию, пишет «Известия». Обучение платят из региональных бюджетов. При этом у ребят остается право и на дальнейшее освоение школьной программы. Это одна из мер поддержки на фоне интереса к среднему профессиональному образованию. В этом году конкурс в колледже вырос. В среднем на одно бюджетное место подают уже больше 3 заявлений. Кроме того, тем, кто не успел поступить в основной этап, дают еще один шанс. Заявления на обучение принимают до 25 ноября, и для таких абитуриентов даже могут выделить дополнительные бюджетные места. В России набирает популярность флоритуризм – путешествия ради цветов, пишет Лента.ру. Так, например, весной путешественники часто отправляются на Алтай. В начале мая там расцветает моральник и окрашивает горы в фиолетовый цвет. В этот же период в Калмыкии можно увидеть тюльпаны и ирисы. Причем часто туристы совмещают поездку с гастрономическими впечатлениями. Летом же соотечественники направляются в Крым ради лавандовых полей. Там, по их мнению, можно сделать самые красивые фотографии. А вот осенью на полуострове популярностью пользуются хризантемы в ботаническом саду. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44. Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромские врачи смогут получать кардиограммы пациентов онлайн. У россиян растет популярность внутреннего туризма. В России продали более 100 тысяч билетов на концерт Канье Уэста. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области кардиограммы из ФАПов планируют передавать в больницы напрямую, через электронную систему, пишет Кострома Тудей. Это должно помочь врачам быстрее реагировать, если есть подозрение на инфаркт или инсульт. В целом, медицина региона активно переходит на цифровые технологии. На сегодняшний день все государственные больницы подключены к единой информационной системе, а диагностические снимки теперь могут проверять с помощью искусственного интеллекта. В этом году появилась запись через чат-бота в МАКС и телемедицинские консультации. Кроме того, врачам стали помогать и с бумажной рутиной. Программа переводит голос в текст, так что заполнять документы вручную придется гораздо реже. В России растет популярность внутреннего туризма, пишет газета.ру. На поездки по стране приходится 67% всех бронирований. Особенно заметен интерес к крупным городам и туристическим центрам. Количество бронирований в Екатеринбург выросло на 56%, в Москву на 38%, а в Новосибирск на 31%. Также спрос вырос на Питер и Нижний Новгород. Растет интерес и к экскурсионным маршрутам. В десятку лидеров вошли Выборг, Тула, Псков и Великий Новгород. Набирают популярность и города Золотого кольца. В этом году значительно вырос спрос на Кострому, Владимир, Ярославль и Суздаль. Что касается зарубежных поездок, россияне по-прежнему предпочитают страны СНГ и ближнего зарубежья. Однако вырос интерес к более дальним направлениям, например, в Индонезию. Кроме того, популярность набирают Сербия и Греция, а также Италия, Черногория и Турция. Гендиректор и организатор концерта Канье Уэста в России рассказал, что за два дня было продано 100 тысяч билетов на выступление, пишет газета.ру. По словам организатора, помимо россиян, на концерт приедут гости из Бразилии, Европы, Великобритании и США. Генеральный директор назвал выступление рэпера самым масштабным событием в стране впервые за 7 лет. Сцена, на которой выступит Уэст, и уникальные декорации для шоу будут доставлены из-за границы, а вот свет и звук подготовят техники из России. Исполнитель желает, чтобы его перформанс в России не уступал его другим выступлениям в рамках тура. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+. Реклама.
6: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
7: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
8: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Наши цены не миф, а реальность.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Если хочешь остаться, останься просто так.
12: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
10: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появится новая остановка. Минпросвещение перечислило самые популярные специальности в колледжах. Психологи рассказали о пользе лени. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. На улице Магистральной в Костроме появится новая остановка рядом с Заволжским кладбищем, пишет Кострома Тудей. Ее попросили сделать сами костромичи, работы уже идут. На перекрестке Магистральной и Солониковской обустроят два остановочных кармана. Один у въезда на кладбище, а второй напротив здания ГИБДД. Там также появится светофор и регулируемые пешеходные переходы. Дабы организовать проход через дорогу, придется частично убрать тросовое ограждение между полосами. Но сделать это быстро не получится. Сначала установят новый фундамент, дождутся, пока он застынет, и только потом перенесут ограждение. Сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением и лечебное дело в российских колледжах стали самыми популярными среди абитуриентов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости. Среди популярных специальностей Минпросвещения также выделило туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В период основного этапа приемной кампании от абитуриентов поступило свыше 3,5 миллионов заявлений, что на 450 тысяч больше, чем за прошлый год. Накануне прошел Всемирный день лени, пишет газета.ру. По словам психологов, то, что мы называем ленью, часто считается нормальной потребностью нервной системы снизить нагрузку. После длительного напряжения организму нужно время, когда не нужно быть продуктивным, принимать решения и превращать каждую минуту в инвестицию в развитие. Но важно не путать лень с прокрастинацией, уточняют эксперты. Когда мы отдыхаем осознанно, мы чувствуем, что силы возвращаются. Когда откладываем дело, но внутри оно нас не отпускает, это уже прокрастинация. Мы хотим его сделать, но боимся ошибки, не знаем, с чего начать, или же ждем идеального момента. Тем самым это уже вовсе не про отдых. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие хорошие. Настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Сегодня пятница, 21 августа. Всех с наступающими выходными. Меня зовут Андрей Шмурай. Хочется сегодня вместе с вами вспомнить замечательную музыкальную картину, которую все помнят с детства. Правила не изменились. Я включу отрывок. Как только вы вспомните название этого фильма, звоните 325-696, код города 812. Что ж, давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Вообще он мальчик хороший, талантливый. Вы знаете его стихи?
3: Да, на высоком там, на бережке, продает старик кота в мешке. А в мешке такая темнота, что я куплю и выпущу кота.
1: Песни в этом фильме действительно отменные, друзья, что уж тут говорить. Если вспомнили название этого кинофильма, звоните 325-696, код города 812. А победителю сегодня подарим два билета на любой сеанс в петербургский кинотеатр «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Всем, как всегда, удачи. Звоните.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Буквально завтра, 22 августа, принято отмечать необычный, яркий и веселый праздник всех фантазеров и людей с прекрасным творческим мышлением. День катания по радуге. Ну, конечно, каждый из нас хотя бы раз в жизни наблюдал это прекрасное природное явление. О нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Радуга — это оптическое явление, которое возникает, когда свет проходит через водяные капли дождя или тумана, преломляется в них и распадается на различные цвета. Меньше других отклоняется красное излучение, сильнее всех — фиолетовое. Остальные оттенки находятся между ними.
0: Четвертое место.
1: На самом деле радуга — это круг, а не полукруг. Дело в том, что капли, через которые проходит свет, обладают сферической формой и способны воссоздать исключительно окружность. Но мы видим дугу, а наблюдать истинную форму явления можно, допустим, из самолета.
0: Третье место.
1: Радуга бывает не только разноцветной, но и однотонной, например, красной. Это происходит на рассвете или закате, когда солнце располагается близко к горизонту.
0: Второе место.
1: Иногда можно увидеть и лунную радугу. Она возникает ночью, если на небе светит яркая полная луна, и напротив нее есть источник капель, например, водопад или обычный дождь.
0: Первое место.
1: Для каждого человека радуга выглядит по-своему, и даже ваш ближайший сосед не сможет увидеть точно такую же картину. Малейший сдвиг угла зрения изменит ее.
0: Великолепная пятерка. Лето каждый день на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости. В Костроме появился новый формат экскурсий. В России значительно повысилась доступность яслей. Российский помидор покорил весь мир. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме появился новый формат экскурсий по историческому центру, пишет администрация города. Маршрут придумала многодетная костромичка Олеся Смирнова. Она реализовала проект благодаря соцконтракту, программе, которая помогает людям с невысоким доходом открыть свое дело. Необычность его формата в том, что каждый слушает историю Костромы через наушники с музыкой, интерактивными заданиями и элементами психологии. Экскурсия длится 1.5 часа, а маршрут занимает около 3 километров. От памятника Юрию Долгорукому до набережной Волги, мимо Костромского Кремля, торговых рядов и других знаковых мест. В России очередь в ясли за последние годы сократилась в 48 раз, пишет Коммерсант. Если в 2019 году мест не хватало для 200 тысяч малышей по всей стране, то к августу текущего таких детей осталось всего 590. Такого результата удалось достичь благодаря строительству более 1500 новых детских садов. С сентября по всей стране начнут работу 30 тысяч дошкольных учреждений. При этом власти продолжают открывать группы для самых маленьких от 2 месяцев до 3 лет. Отмечу, этот год объявлен годом дошкольного образования, а с сентября планируют запустить единый цифровой ресурс для детских садов, чтобы методики и подходы к обучению стали одинаковыми по всей стране. Жительница Красноярска вырастила помидор, который признали лучшим в мире, пишет Лента.ру. Его вес 4,5 килограмма. Это гигантский томат сорта Бифштекс. Этот сорт и правда дает крупные плоды, но таких размеров обычно не бывает. Дабы рекорд засчитали, женщине пришлось бежать в гараж ночью, подключаться к видеозвонку с американскими специалистами и показывать помидор в прямом эфире. Плод выглядит очень необычно. Он неровный, цвет переходит от салатового до красного, а форма напоминает 3 сросшиеся дольки. Теперь этот помидор номер 1 в мировом рейтинге гигантов. И он из обычного красноярского огорода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Люби меня.
1: Реклама.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.

0: на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятничным вечером предлагаю посмотреть, пересмотреть семейную комедийную мелодраму под названием «Когда зовет сердце». Это картина о молоденькой школьной учительнице, но, кстати, из богатой семьи. Она уезжает из большого города, чтобы преподавать в школе в маленьком шахтерском городке. Ну и, как водится, конечно же, там встречает свою любовь. Но вы знаете, этот фильм может быть не в первую очередь о любви, а в первую, наверное, о выборе некого жизненного пути и о том, как порой его трудно сделать. Вы понимаете, друзья мои, мало понять свое предназначение, еще нужно не побояться ему следовать. В фильме параллельно разворачиваются две истории. Молоденькой девушки, которая, как я уже сказал, стала учительницей и которую по воле судьбы, а также недобросовестного чиновника посылают на Дикий Запад. И вторая история – это история ее тети, которая уже прошла этот путь. И вот девушка читает дневник, и ей предстоит узнать, какие испытания выпали на долю ее родственницы. Фильм очень душевный, спокойный и, я бы даже сказал, мотивирующий. А, и еще музыка подобрана так, что очень хорошо поддерживает все происходящее. Актеры, кстати, тоже сыграли превосходно. И еще, небольшой спойлер. У этого фильма весьма небанальный финал. Кино на вечер. Когда зовет сердце. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Бывает такое, что не всегда нам нравится наш начальник. И как же с этим бороться? Интересную штуку придумали молодые жители Китая. Они увлекаются новой модой, заводят виртуальных питомцев и поселяют их на рабочих столах своих компьютеров. Ну, казалось бы, что такого? Далеко не все, кстати, выбирают кошечек, собачек и прочих зверушек. Некоторые выдумщики с помощью ИИ-приложений превращают виртуальных персонажей, да, собственных нелюбимых начальников. Боссы на экранах компьютеров могут кланяться, подавать чай, ползать на четвереньках, а также бить себя по лицу и говорить: «Я был неправ, да мало ли что!» Подобное развлечение многие люди считают забавным и помогающим снять стресс. Можно попытаться создать начальника питомца самому, загрузив в приложение фотографию и написав нужные команды, а можно нанять специалистов. Однако стоит запомнить, что использование чужих фото без разрешения может привести к юридическим проблемам. Я уж не говорю о реакции самих начальников, они же все разные и, соответственно, могут реагировать по-разному. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
6: 12+.
7: Реклама. Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы-44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы-44», Сенная, 18, телефон 30-32-00.
8: Доставка круглосуточная.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
10: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
11: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 30-03-34.
12: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
13: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
12: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Костромской учитель придумал всероссийский проект. Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут бесплатно освоить

0: сессию, пишет «Известия». Обучение платят из региональных бюджетов. При этом у ребят остается право и на дальнейшее освоение школьной программы. Это одна из мер поддержки на фоне интереса к среднему профессиональному образованию. В этом году конкурс в колледже вырос. В среднем на одно бюджетное место подают уже больше 3 заявлений. Кроме того, тем, кто не успел поступить в основной этап, дают еще один шанс. Заявления на обучение принимают до 25 ноября, и для таких абитуриентов даже могут выделить дополнительные бюджетные места. В России набирает популярность флоритуризм. Путешествия ради цветов, пишет Лента.ру. Так, например, весной путешественники часто отправляются на Алтай. В начале мая там расцветает моральник и окрашивает горы в фиолетовый цвет. В этот же период в Калмыкии можно увидеть тюльпаны и ирисы. Причем часто туристы совмещают поездку с гастрономическими впечатлениями. Летом же соотечественники направляются в Крым ради лавандовых полей. Там, по их мнению, можно сделать самые красивые фотографии. А вот осенью на полуострове популярностью пользуются хризантемы в ботаническом саду. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето от

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидка 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Автор-исполнительница песен Ева Власова представила кавер-версию хита певицы Алсу вчера, спустя почти 25 лет после премьеры, придав знакомой композиции более драйвовое и дерзкое звучание в противовес нежному и мелодичному оригиналу. Песня «Вчера» изначально вошла в 4-й студийный альбом Алсу в 2003 году. Впервые обновленная «Вчера» в исполнении Власовой прозвучала еще в мае на одном из телевизионных проектов. Новая версия быстро завоевала симпатии не только поклонников Евы, но и самой исполнительницы оригинала. Как рассказала Алсу, инициатива выпустить кавер на стриминговых платформах принадлежала именно ей. Идея оказалась более чем удачной. На сегодняшний день под звук «Вчера» в соцсетях создано свыше 200 тысяч видео. Композицию используют как саундтрек к роликам о дружбе и любви, а также под атмосферные кадры, включая съемки под проливным дождем. Для некоторых слушателей эта кавер-версия стала отправной точкой в знакомстве с творчеством Евы. Более того, кавер-версия «Вчера» уверенно покоряет ведущие музыкальные чарты. Кстати, уже сегодня, 21 августа, Власова выпустит новую дуэтную композицию. Имя звездного напарника или напарницы певица пока держит в тайне, чтобы сохранить интригу для поклонников. Впрочем, она раскроется уже сегодня.
0: Звездный час. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Суд Лос-Анджелеса разрешил певице Ариане Гранде обойти стандартные юридические процедуры, чтобы вычислить хакеров, укравших ее личную информацию. По информации источника, юристам певицы позволили в ускоренном порядке направить официальные запросы к интернет-платформам, сайтам и платежным сервисам. Артистка надеется получить личные данные, IP-адреса и банковские реквизиты анонимных хакеров, которые взломали устройство певицы и ее друзей с целью кражи данных. Они также выложили в открытый доступ около 45 невыпущенных песен исполнительницы. По обычным законам Калифорнии, ответчику дается время на ознакомление с делом до начала таких проверок. Суд отменил это правило, потому что киберпреступники скрываются под псевдонимами, а значит, уведомлять некого. Также злоумышленники могут удалить все данные о себе, сделав свое разоблачение невозможным. Напомним, в 2023 году в сеть попало 45 неизданных песен исполнительницы. Хакеры создавали имейл-аккаунты, выдавая себя за фотографа Гранде и обманом получили доступ к материалам. Друзья мои, будьте бдительны, защищайте свои данные.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30-03-34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Если вы думали, что в мире криминальных драм уже все пересказано, и клану «Сопрано» никогда не найти достойного преемника, вы просто не знакомы с новым словом в жанре. В нашем сегодняшнем выпуске сериал «Гангстерленд» и его долгожданный второй сезон. Нет, это не просто история про бандитов, а королевская битва двух семейств в самом сердце Лондона, за которой стоит сам

0: После шокирующего финала первого Харригана оказались за решеткой, их сын Кевин взял власть в свои руки, а Гарри Дасоуза снова в центре опасной игры. Все, что они построили, рушится на глазах, и на горизонте появляется новый грозный соперник Освальд Финч, харизматичный и безжалостный лидер растущей преступной группировки, который метит на место Харриганов. Финч не просто хочет денег, он хочет контроля над всем Лондоном и готов уничтожить всех, кто встанет на его пути. Теперь Гарри и Кевину придется объединиться, дабы защитить свою империю и семью. Но смогут ли они доверять друг другу, когда на кону стоит власть и жизнь родных людей? Создателем и сценаристом сериала выступил Ронан Беннет, а одним из исполнительных продюсеров и режиссером двух эпизодов стал сам Гай Ричи. А это значит, что сериал точно пропитан ее фирменным стилем, от динамичного монтажа до остроумных диалогов. Актерский состав – ну просто мечта любого поклонника качественного криминала. В главной роли Гарри Дасоузы блистает Том Харди. Отца семейства Харриганов Конрада играет несравненный Пирс Бронсон, а его супругу Мэйв – легендарная Хелен Миррен. Компанию составляют Пэдди Консидайн в роли сына Кевина и Джоан Фрогат. Так что, поверьте, такой составчик уж точно не подведет. И, кстати, этот сериал, где главный герой Решала, сам оказался в центре настоящей закулисной драмы. В мае этого года появились слухи, что Тома Харди уволили из проекта из-за конфликтов с продюсерами. Поговаривали, что он якобы опаздывал на съемки и просил слишком много переписывать сценарий. Однако другие источники утверждают, что Харди сам решил не возвращаться на третий сезон. Но конфликт, судя по всему, был не столько личным, сколько творческим. Харди привык работать с лучшими режиссерами в мире и хотел знать всю арку своего персонажа заранее. Но сценарист Джесс Баттер вот часто присылал сценарии в последний момент, иногда всего за неделю до съемок. Актерам приходилось учить текст прямо в съемочный день, что приводило к задержкам. Да уж, пожалуй, все это обещает нам захватывающее продолжение истории. Второй сезон увидит свет 18 сентября на Paramount+. Его возрастное ограничение 18+.
1: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
3: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах: улица Титова, дом 15, и бульвар маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска, Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, которые пронизывают 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт. Владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Буквально завтра, 22 августа, принято отмечать необычный, яркий и веселый праздник всех фантазеров и людей с прекрасным творческим мышлением. День катания по радуге. Ну, конечно, каждый из нас хотя бы раз в жизни наблюдал это прекрасное природное явление. О нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Радуга — это оптическое явление, которое возникает, когда свет проходит через водяные капли дождя или тумана, преломляется в них и распадается на различные цвета. Меньше других отклоняется красное излучение, сильнее всех — фиолетовое. Остальные оттенки находятся между ними.
0: Четвертое место.
1: На самом деле радуга — это круг, а не полукруг. Дело в том, что капли, через которые проходит свет, обладают сферической формой и способны воссоздать исключительно окружность. Но мы видим дугу, а наблюдать истинную форму явления можно, допустим, из самолета.
0: Третье место.
1: Радуга бывает не только разноцветной, но и однотонной, например, красной. Это происходит на рассвете или закате, когда солнце располагается близко к горизонту.
0: Второе место.
1: Иногда можно увидеть и лунную радугу. Она возникает ночью, если на небе светит яркая полная луна, и напротив нее есть источник капель, например, водопад или обычный дождь.
0: Первое место.
1: Для каждого человека радуга выглядит по-своему, и даже ваш ближайший сосед не сможет увидеть точно такую же картину. Малейший сдвиг угла зрения изменит ее.
0: Великолепная пятерка. Лето каждый день на радио Ваня.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! Последнее время что-то малазийцы отжигают не на шутку. Одной девушке из той страны очень часто приходится ездить в командировки. И каждый раз она заинтригована, кто встретит ее в аэропорту. Сейчас поймете, в чем тут дело. Супруг женщины радует жену не только привычными букетами цветов, но и креативными образами. То есть он одевается в смешные костюмы. Поэтому вернувшаяся путешественница видит то лягушку, то динозавра, то медведя, то безликого из «Унесенных призраками». В первый раз жена была несколько смущена и даже шокирована, но в то же время счастлива и растрогана. Теперь-то она уже привыкла к выходкам супруга, который заявляет: «Он всего лишь хочет повысить любимое настроение и помочь забыть об усталости после командировки». Друзья мои, похоже, иногда для счастья действительно не нужны дорогие подарки. Достаточно человека, который готов ради тебя приехать в аэропорт. Ну, скажем, в костюме лягушки. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шум.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
6: Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: С 1 сентября текущего года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. Меры федеральной поддержки субъектов Российской Федерации в сфере общественного транспорта предлагается привязать к качественным оценкам со стороны пассажиров. Академик Российской Академии Наук рассказал, что не впасть в осеннюю депрессию помогут активный образ жизни и витамины. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф за налоговое правонарушение может быть снижен не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Одновременно Федеральная налоговая служба унифицирует подход к оценке таких обстоятельств. О том, что означают изменения для налогоплательщиков, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, нововведение не означает автоматического снижения штрафов и тем более не освобождает от ответственности. Речь идет о более понятных правилах применения смягчающих обстоятельств и единых пределах уменьшения санкций. Для налогоплательщиков это означает большую определенность. С финансовой точки зрения изменения повышают предсказуемость системы, когда правила становятся понятнее, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей.

0: обещать больше поддержки для обновления подвижного состава, развития инфраструктуры и в том числе софинансирования транспортной работы, пояснил замминистра. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. И в завершении выпуска академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, рассказал РИА Новости, что не впасть в осеннюю депрессию помогут активный образ жизни и витамины. «Надо заниматься физической активностью, нормально питаться, следить за витаминами», — пояснил Онищенко. Он добавил, что также необходимо нормализовать свой сон. Онищенко уточнил, что сезонным депрессиям чаще всего подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Хабаровска до Хабаровска. Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: вкуса. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Баюн. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, которые пронизывают 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных сваев сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт. Владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на город территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятничным вечером предлагаю посмотреть, пересмотреть семейную комедийную мелодраму под названием «Когда зовет сердце». Это картина о молоденькой школьной учительнице, но, кстати, из богатой семьи. Она уезжает из большого города, чтобы преподавать в школе в маленьком шахтерском городке. Ну и, как водится, конечно же, там встречает свою любовь. Но вы знаете, этот фильм может быть не в первую очередь о любви, а в первую, наверное, о выборе некого жизненного пути и о том, как порой его трудно сделать. Вы понимаете, друзья мои, мало понять свое предназначение, еще нужно не побояться ему следовать. В фильме параллельно разворачиваются две истории. Молоденькой девушки, которая, как я уже сказал, стала учительницей и которую по воле судьбы, а также недобросовестного чиновника посылают на Дикий Запад. И вторая история – это история ее тети, которая уже прошла этот путь. И вот девушка читает дневник, и ей предстоит узнать, какие испытания выпали на долю ее родственницы. Фильм очень душевный, спокойный и, я бы даже сказал, мотивирующий. А, и еще музыка подобрана так, что очень хорошо поддерживает все происходящее. Актеры, кстати, тоже сыграли превосходно. И еще, небольшой спойлер. У этого фильма весьма небанальный финал. Кино на вечер. Когда зовет сердце. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Бывает такое, что не всегда нам нравится наш начальник. И как же с этим бороться? Интересную штуку придумали молодые жители Китая. Они увлекаются новой модой, заводят виртуальных питомцев и поселяют их на рабочих столах своих компьютеров. Ну, казалось бы, что такого? Далеко не все, кстати, выбирают кошечек, собачек и прочих зверушек. Некоторые выдумщики с помощью ИИ-приложений превращают виртуальных персонажей, да, собственных нелюбимых начальников. Боссы на экранах компьютеров могут кланяться, подавать чай, ползать на четвереньках, а также бить себя по лицу и говорить: «Я был неправ, да мало ли что!» Подобное развлечение многие люди считают забавным и помогающим снять стресс. Можно попытаться создать начальника питомца самому, загрузив в приложение фотографию и написав нужные команды, а можно нанять специалистов. Однако стоит запомнить, что использование чужих фото без разрешения может привести к юридическим проблемам. Я уж не говорю о реакции самих начальников, они же все разные и, соответственно, могут реагировать по-разному. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Минтранс опубликовал проект новых правил проведения технического осмотра. Разные пароли для роутера и Wi-Fi, а также использование двухфакторной авторизации снижают риски утечки данных и взлома госуслуг. Экспозиция «К юбилею Чебурашки» открылась в Москве. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минтранс опубликовал проект новых правил проведения технического осмотра, которые вступят в силу с 1 сентября 2027 года, сообщает «Коммерсант». Документ заменит действующее правило 2020-го. При этом технические требования к автомобилям, список проверяемых узлов и запрещенные неисправности останутся без изменений. Главное нововведение: операторам техосмотра разрешат проверять в реестре Минтранса, оформленные ли на машину разрешение на работу в такси. Это важно, поскольку такси обязаны проходить ТО ежегодно, а если автомобиль старше 5 лет, то раз в 6 месяцев. Владельцы же обычных легковых машин проходят проверку только при смене собственника, если автомобиль старше 4 лет. Если база данных покажет, что на диагностику приехало такси, даже без обязательных атрибутов, фонаря на крыше или шашечного пояса, диагностическую карту оформят только на полгода. Разные пароли для роутера и Wi-Fi, а также использование двухфакторной авторизации на 99% снижают риски утечки данных и взлома госуслуг. Об этом заявил ведущий аналитик Эльдар Муртазин. По его словам, в вопросах взлома домашнего интернета рискует больше тех, кто не следует правилам цифровой гигиены и не обладает технической грамотностью. Чаще всего мошенники пытаются взломать массовые пароли, например, админ на роутере. Применение простых паролей очень опасно, подчеркнул специалист. Самое важное – это двухфакторная авторизация, когда, например, входите на те же госуслуги. Это касается всех важных приложений. Это защита на 99%, подчеркнул.

0: и посетители увидят коллекцию фигурок Чебу Арт, созданных участниками одноименной платформы, подчеркнули в пресс-службе. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, которые пронизывают 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт. Владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на город территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Радио Ваня.
4: Без тебя жизнь не...

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама.
1: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
2: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

0: Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будешь

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!